Давай.

0: Радио 29.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

Радио 29.

Du hast mich. Du hast mich.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Юркомпания Юрнова. Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Google-картах, 2GIS, высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис Юрнова. Звоните 43-49-00. 43-49-00.
2: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» – это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на радио 29 107.4 FM.
3: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: 8 утра на Радио 29.
1: Регистрационный номер и дата принятия решения средства массовой информации Радио 29 Л, номер ТУ 2900593 от 26 июля 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: О погоде для слушателей старше 16 лет. Сегодня в течение дня в Архангельске ожидается переменная облачность. Временами возможен дождь, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла. Сегодня ночью в Архангельске облачно, дождь и до плюс 8. Завтра в течение дня ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до 8 градусов тепла. Радио 29, 107.4 FM.
3: Радио 29.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru.
1: Это Сосновый
0: вай. Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Необходимо пройти медкомиссию? Клиника «Доктор Сорен» предлагает широкий спектр медкомиссий для жителей города и всей Архангельской области. Медкомиссии для устройства на работу, для учебы, для ГИБДД, для плавсостава, для управления маломерными судами, санаторно-курортные карты для оздоровительного отдыха. А также приглашаем к сотрудничеству организации для проведения профосмотров сотрудников на индивидуальных условиях. Доктор Сорен. На Карельской, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 22 мая 2026 года легендарная поп-шансон-группа «Воровайки» везет все свои хиты в Архангельск. 22 мая группа «Воровайки» в М33. 18+.
4: Эй, товарищ, строитель и дачник, хочешь хороший забор и кровлю? Знай, качество превыше! Тонкий металл, не покупай! Новострой Арсенал, дилер завода «Металл Профиль». Все для кровли, фасада и утепления. Строить с нами выгодно и надежно.
5: Новодвинск, Декабристов 11, 818-52-5-80-80.
6: Летний проект «Клиника Пульс». С 1 июля по 15 сентября 2026 года красивые пластические операции по коррекции груди, живота, омоложению лица и пересадке волос. Счастливым участникам проекта приятная скидка на операцию – 30%.
7: Приходите на консультации.
8: Клиника «Пульс». Телефон в Архангельске 490708.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Мясо жарится, рыба румянится, овощи режутся. В ресторане «Маяк» вас ждет наслаждение вкусом, а еще приятные цены и невероятные виды на реку. Вы все еще думаете, где отдохнуть? Приходите в «Маяк». Набережная Северной Двины, 71, корпус 1. Телефон 47-77-70.
11: Смотри, жена, весна пришла.
12: Пора.

0: уже садить рассаду. Сад красивый хочется.
1: А мне стройматериалы. Еще инструментов, краску, сетку для забора.
0: Это же нам придется все магазины изъездить.
1: Зачем? У нас же есть муравей. Там все найдем. И даже больше. У них как раз большое поступление товаров для сезона. Грунты, удобрения, поликарбонат. Подготовимся к сезону в два счета.
0: Тогда поехали скорее.
1: Муравей. От идеи к воплощению. Легко.
2: Она приходит неожиданно. Она меняет твои планы. Она хочет остаться с тобой. Головная боль. Помочь избавиться от нее может врач-невролог, цефалголог университетской клиники. Кабинет лечения головной боли. Запись по телефону 203-003. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Мобил Экспресс – это удобный шиномонтаж на Московском 25. Телефон 43-47-47.
4: Ваше здоровье превыше всего. Медицинский центр «Гиппократ» предлагает услуги опытных урологов-андрологов. Консультации и лечение мужского бесплодия, эректильной дисфункции и простатита. Обследование и лечение воспалительных заболеваний мочеполовой системы у мужчин и женщин. Медицинский центр «Гиппократ». Проспект Советских космонавтов, 180. Телефон 27-63-93. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио 29, 107.4 FM.
6: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Комфортная цена – это когда чашка кофе по цене чая, такси-бизнес по цене эконома или когда цену делят пополам. Комфорт со скидкой 50% – это 100 мегабит в секунду всего за 325 рублей. Подключаем по всей области. 8 800 248 75. Комфорт – это СТК.
2: Услуги оказывает Пауэрос Телеком. Тариф действует для новых абонентов. Подключение осуществляется при наличии технической возможности. Срок действия акции по 1 июля 2026 года.
3: Да я говорю, купи вот эту и все.
4: Я сам решу.
3: Чего?

0: ждет вас по адресу Роза Люксембург 23.00+.
1: Хорошие новости от клиники Академия Здоровья. У нас новая услуга – цифровая флюорография, а также медицинские комиссии в кратчайшие сроки. Заключаем договоры с организациями. Клиника Академия Здоровья. Дзержинского 7, корпус 4. Звоните 43 96 96 и 43 97 97. Имеются противопоказания к применению. Необходима консультация специалиста.
2: ЗАО «Лесозавод-25» приглашает на работу механиков, операторов производственных линий, укладчиков пиломатериалов, такелажников, разнорабочих. Высокая зарплата, полный соцпакет, ДМС за счет работодателя. Доставка до работы и обратно из любой точки города Архангельска, Новодвинска, Северодвинска. Фирменная спецодежда, удобный график работы, оплата проезда к месту отдыха и обратно, бесплатный спортзал. Справки по телефону 63-43-05. 63-43-05.
3: На дачу собрали мы все, что нам надо.
4: Одежду, продукты, лопату, рассаду.
5: И в сумке осталось немного местечко.
3: Зайдем в фармацию за дачной аптечкой.
6: Соберите аптечку дачника в аптеке «Фармация». С 1 по 31 мая 2026 года для держателей бонусных карт спазмолгон 20 таблеток 199 рублей, панкреатин 60 таблеток 109 рублей.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Неделя товаров для дачи в торговом комплексе «Мега». С 28 апреля по 10 мая дарим 100% кэшбэк за покупку товаров для дачи. «Мега» выгодно вместе с «Мегой». Архангельск, Московский 25, корпус 3, Северодвинск, Железнодорожная 37, 2026 год.
9: Уютный, комфортный отдых на берегу реки. База «Эдем» на острове Краснофлотский предлагает по разумным ценам дома, бани, мангалы, беседки, оплата посуточная и почасовая. Телефон 47 99 49.
10: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи.
11: Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал» – искусство удивлять. Московский проспект 45.
12: С 30 апреля по 6 мая в магазинах низких цен «Союз». Консервы «Индилайт» 325 грамм 139,90. Творог «Устьянский» 300 грамм 89,90. С «Союзом» экономить просто. Цена указана в рублях. 2026 год.
13: Авторынок на Московском 25. Магазин «Мобил Экспресс».
14: Реклама на радио 29. 107,4 FM. Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: 9 утра на Радио 29.
1: Регистрационный номер и дата принятия решения средства массовой информации Радио 29 Л номер ТУ 29.00593 от 26 июля 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио 29.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Георгий, прошу.
2: Стоит сыграть.
3: О, что-то ничего нового.
4: А у меня отличная новость. В центре МРТ и КТ-диагностики на Карельской 37 социальная акция. Пенсионерам и предпенсионерам, инвалидам всех групп, многодетным семьям, участникам СВО и членам их семей скидка 10%.
5: Приятно, что есть те, кто заботится о нас.
4: Центр МРТ и КТ-диагностики на Карельской 37. Подробности акции в клинике. Акция действует до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Иногда нервная система дает сбой. Тогда помогут наши специалисты. Отделение неврологии медицинской клиники Академия здоровья. Опытные врачи, современные технологии, широкий спектр услуг. Академия здоровья. Дзержинского 7, корпус 4. Телефоны 43 96 96 и 43 97 97. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Смотри, жена, весна пришла.
8: Пора уже садить рассаду. Сад красивый, хочется.
7: А мне стройматериалы. Еще инструментов, краску, сетку для забора.
8: Это же нам придется все магазины изъездить.
7: Зачем? У нас же есть Муравей. Там все найдем. И даже больше. У них как раз большое поступление товаров для сезона. Грунты, удобрения, поликарбонат. Подготовимся к сезону в два счета.
8: Тогда поехали скорее.
7: Муравей. От идеи к воплощению. Легко.
9: Кафе-бар «Арктика». В любое время дня и ночи ароматные шашлыки и фирменные блюда. Свинина, люля, ароматная баранина, треска в твороге, форель на мангале и многое другое. Дискотека с диджеем каждую ночь, круглосуточно. Бар «Арктика». Троицкий, 133, строение 3, 18+.
10: Уникальные старинные рецепты из глубинки нашей области. Мочок для счастья, заскальница, суровешка, красные рыжики, алабыши и княженика. Ожившая гастрономическая история ждет вас в ресторане «Поморский» в центре Архангельска. Добро пожаловать на северную трапезу. Ресторан «Поморский». Улица Поморская, 5, третий этаж. Резерв 20-18-58.
11: Вы знаете, где живут лисы?
12: Загляните всей семьей в семейную клинику. Здесь повсюду их следы. В платном отделении прием ведут детские врачи-специалисты. Лес далеко. Семейная клиника рядом. Галушина, 16, телефон 200-003.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио 29, 107,4 FM.
14: Телефон отдела рекламы 65-79-80.

свет. Ты ее видишь, она это знает. А моя любовь туманом не станет.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Юркомпания Юрнова. Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис Юрнова. Звоните 43-49-00.
2: Удивительный мир морепродуктов в ресторане «Базар». Свежие, хранящие аромат моря, живые моллюски и острицы, фаланги краба, лангустины, мидии, морская и пресноводная рыба в авторских вариациях шеф-повара. Пусть отдых в большом рыбном ресторане «Базар» станет для вас доброй традицией. Бронь столов 211-304.
0: Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: 10 часов на Радио 29.
1: Регистрационный номер и дата принятия решения средства массовой информации Радио 29 Л номер ТУ 29.00593 от 26 июля 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: О погоде для слушателей старше 16 лет. Сегодня в течение дня в Архангельске ожидается переменная облачность. Временами возможен дождь, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла. Сегодня ночью в Архангельске облачно, дождь и до плюс 8. Завтра в течение дня ожидается облачная погода. Временами дождь, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до 8 градусов тепла. Радио 29, 107.4 FM.
1: Радио 29.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: ЗАО «Лесозавод 25» приглашает на работу механиков, операторов производственных линий, укладчиков пиломатериалов, такелажников, разнорабочих. Высокая зарплата, полный соцпакет, ДМС за счет работодателя. Доставка до работы и обратно из любой точки города Архангельска, Новодвинска, Северодвинска. Фирменная спецодежда, удобный график работы, оплата проезда к месту отдыха и обратно, бесплатный спортзал. Справки по телефону 63 43 05. 63 43 05.
2: Решение гинекологических проблем, в том числе оперативное, с применением эндоскопии. Николичев Дмитрий Вячеславович, победитель конкурса молодых специалистов, хирургов-гинекологов России.
3: Сомневаетесь еще куда обратиться?
2: Клиника «Пульс». Телефон в Архангельске 490708.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Неделя товаров для дачи в торговом комплексе «Мега». С 28 апреля по 10 мая дарим 100% кэшбэк за покупку товаров для дачи. Мега выгодно вместе с «Мегой». Архангельск, Московский 25, корпус 3, Северодвинск, Железнодорожная 37, 2026 год.
5: Уютный, комфортный отдых на берегу реки. База «Эдем» на острове Краснофлотский предлагает по разумным ценам дома, бани, мангалы, беседки. Оплата посуточная и почасовая. Телефон 47 99 49.
6: Кафе «Бар Арктика». В любое время дня и ночи ароматные шашлыки и фирменные блюда. Свинина, люля, ароматная баранина, треска в твороге, форель на мангале и многое другое. Дискотека с диджеем каждую ночь, круглосуточно. «Бар Арктика». Троицкий 133, строение 3, 18+.
7: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи.
8: Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал». Искусство удивлять. Московский проспект 45.
9: Мобил Экспресс. Экспресс-замена масла. Телефон 43 47 47.
10: В летнем жара. Ресторан «Летний сад». Европейская и кавказская кухни. Живой звук, танцевальные хиты и развлекательная программа. Ароматно, вкусно, весело. Ресторан «Летний сад». Обводный 6. Телефон 40 07 07. 18+.
11: Теперь и в Архангельске. Фокусированная ударно-волновая терапия в медицинском центре «Гиппократ». Наши специалисты используют фокусированную ударно-волновую терапию для лечения и профилактики артроза, артрита, остеохондроза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Запись по телефону 27 63 93 или на сайте гиппократ29.ру. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио 29 107.4 FM.
12: Телефон отдела рекламы 60.

0: 65 79 80.
1: Знакомые стены стали стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

погоди, не уходи, послушай, посмотри. Просто завалило город весь под фонари. Просто холодно и ночью было не уснуть. Просто давит этот город мне.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29, 107.4 FM.
1: Помните, 20 лет назад вы записывались в клинику «Доктор Сорен» по кнопочному телефону. А теперь онлайн со смартфона. За 20 лет «Доктор Сорен» превратился в многопрофильный медицинский центр. Здесь проходят медицинские осмотры. Здесь ведут прием высококлассные врачи-специалисты. Здесь сохраняют и приумножают бесценный дар здоровья. Наша клиника с гордостью вступила в свое третье десятилетие. Спасибо вам за доверие. «Доктор Сорен» на Карельской, 37. 20 лет крепкого здоровья. Растем дальше. Обсудите возможные противопоказания с врачом.
2: Сделал раз.
3: Крыша вдруг пустилась в пляс.
2: Делай два.
3: Кровлю поменять пора.
2: А чтоб не делать три.
3: Всевстройторг скорей беги. Всевстройторг в материалах знает толк.
2: Металлочерепица, профнастил и андулин. Всевстройторг. Сделал на раз и забыл. 47-92-55. 47-92-55.
4: Жизнь в удовольствии. Возможно, доктор медицинских наук Александр Шептелей приглашает на комплексное обследование в медицинскую клинику «Академия здоровья». Диагностика лечения простатитов, аденом, циститов, венерических заболеваний, удаление вросшего ногтя, папиллом, бородавок. «Академия здоровья». Дзержинского, 7, корпус 4. Звоните 43-96-96 и 43-97-97. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Комфортная цена – это когда чашка кофе по цене чая. Такси-бизнес по цене эконома или когда цену делят пополам. Комфорт со скидкой 50% – это 100 мегабит в секунду всего за 325 рублей. Подключаем по всей области. 8 800 248 75. Комфорт – это СТК.
6: Услуги оказывает Power Rostelecom. Тариф действует для новых абонентов. Подключение осуществляется при наличии технической возможности. Срок действия акции по 1 июля 2026 года.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru. Это Сосновый район. Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Уникальные старинные рецепты из глубинки нашей области. Мочок для счастья, заскальница, суровешка, красные рыжики, алабыши и княженика. Ожившая гастрономическая история ждет вас в ресторане «Поморский» в центре Архангельска. Добро пожаловать на северную трапезу. Ресторан «Поморский». Улица Поморская, 5, третий этаж. Резерв 20-18-58.
2: С 30 апреля по 6 мая в магазинах низких цен «Союз». Сыр российский «Сыробогатов» 125 грамм 119,90. Салфетки «Эконом» 20 штук 199,90. С «Союзом» экономить просто. Цена указана в рублях, 2026 год.
3: «Мобил Экспресс» – это удобный шиномонтаж на Московском 25. Телефон 43 47 47.
4: Реклама на радио 29. 107,4 FM. Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: 11 часов на радио 29.
1: О погоде для слушателей старше 16 лет. Сегодня в течение дня в Архангельске ожидается переменная облачность, временами возможен дождь, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла. Сегодня ночью в Архангельске облачно, дождь и до плюс 8, завтра в течение дня ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северо-западный 4 метра в секунду, температура воздуха до 8 градусов тепла. Радио 29, 107,4 FM.
2: Радио 29.

0: точно знаю, ты был лучший из мужчин.
1: Радио 29.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: ЗАО «Лесозавод 25» приглашает на работу механиков, операторов производственных линий, укладчиков пиломатериалов, такелажников, разнорабочих. Высокая зарплата, полный соцпакет, ДМС за счет работодателя. Доставка до работы и обратно из любой точки города Архангельска, Новодвинска, Северодвинска. Фирменная спецодежда, удобный график работы, оплата проезда к месту отдыха и обратно, бесплатный спортзал. Справки по телефону 63-43-05. 63-43-05.
2: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS – высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис «Юрнова». Звоните 43-49-00.
3: На дачу собрали мы все, что нам надо.
4: Одежду, продукты, лопату, рассаду.
5: И в сумке осталось немного местечка.
3: Зайдем в фармацию за дачной аптечкой.
6: Соберите аптечку дачника в аптеке «Фармация». С 1 по 31 мая 2026 года для держателей бонусных карт спазмолгон 20 таблеток 199 рублей. Панкреатин 60 таблеток 109 рублей.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Кажется, дождь собирается.
9: А не пора ли мне поменять крышу?
8: А я уже себе заказал.
9: Да? А где?
8: В «Новострой Арсенал». Там на Водостоке сейчас хорошие скидки.
9: Тогда бежим туда быстрее.
8: Бежим. Новодвинск, Декабристов, 11. Телефон 818-52-5-80-80.
10: Ваши ножки и ногти нуждаются в специальном уходе? Рады предложить вам педикюр любой сложности. От подолога с медицинским образованием. Заботливые ручки Кремлевой Ксении Валерьевны тщательно и аккуратно приведут стопы и ногти в полный порядок. Клиника «Пульс». Телефон в Архангельске 49-07-08.
11: Имеется противопоказание к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Неделя товаров для дачи в торговом комплексе «Мега». С 28 апреля по 10 мая дарим 100% кэшбэк за покупку товаров для дачи. «Мега» выгодно вместе с «Мегой». Архангельск. Московский 25, корпус 3, Северодвинск, железнодорожная 37, 2026 год.
13: Уютный, комфортный отдых на берегу реки. База «Эдем» на острове Краснофлотский предлагает по разумным ценам дома, бани, мангалы, беседки, оплата посуточная и почасовая. Телефон 479949.
14: Кафе-бар «Арктика». В любое время дня и ночи ароматные шашлыки и фирменные блюда. Свинина, люля, ароматная баранина, треска в твороге, форель на мангале и многое другое. Дискотека с диджеем каждую ночь, круглосуточно. Бар «Арктика». Троицкий, 133, строение 3, 18+.
15: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи.
16: Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал». Искусство удивлять. Московский проспект, 45.
17: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» – это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь – премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектная декларация на сайте nastolkodom.rf.
18: Авторынок на Московском 25. Магазин «Мобил-экспресс».
0: Реклама на радио 29, 107.4 FM.
19: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Сайдинг, сайдинг, сайдинг, сайдинг, сайдинг по 180 рублей. Качественный сайдинг от завода Технониколь всего по 180 рублей за панель. Офис продаж Севстройторг. Тимме 23. Телефон 47 92 55. 47 92 55.
2: Весна – время перезагрузки. Санаторий «Новый источник» приглашает на майскую акцию. Санаторная программа от 10 дней всего 3800 рублей в сутки. Программа «Центр доктора Бубновского» от 4000 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8800 200 ровно 1355. «Новый источник» – здоровье по доступной цене.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Неделя товаров для дачи в торговом комплексе «Мега». С 28 апреля по 10 мая дарим 100% кэшбэк за покупку товаров для дачи. «Мега» выгодно вместе с «Мегой». Архангельск. Московский 25, корпус 3, Северодвинск, Железнодорожная 37, 2026 год.
5: Удивительный мир морепродуктов в ресторане «Базар». Свежий, хранящий аромат моря, живые моллюски и острицы, фаланги краба, лангустины, мидии, морская и пресноводная рыба в авторских вариациях шеф-повара. Пусть отдых в большом рыбном ресторане «Базар» станет для вас доброй традицией. Бронь столов 211-304.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru.
1: Это Сосновый Лай.
0: Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кафе-бар «Арктика». В любое время дня и ночи ароматные шашлыки и фирменные блюда. Свинина, люля, ароматная баранина, треска в твороге, форель на мангале и многое другое. Дискотека с диджеем каждую ночь, круглосуточно. Бар «Арктика». Троицкий, 133, строение 3, 18+.
3: Мобил Экспресс. Экспресс-замена масла. Телефон 43 47 47.
4: Порой болеть – это нормально. Записаться на прием в день обращения – и это нормально. Получить лечение и больничный в одном месте – и это тоже нормально. Гиппократ. Советских космонавтов 180. Звоните 27-63-93. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама. На радио 29. 107,4 FM. Телефон отдела рекламы 65-79-80.

Радио 29. Самба!

0: полдень на радио 29.
1: Радио 29.

0: 107,4 FM.
1: Жизнь в удовольствие возможна. Доктор медицинских наук Александр Шептелей приглашает на комплексное обследование в медицинскую клинику «Академия здоровья». Диагностика лечения простатитов, аденом, циститов, венерических заболеваний, удаление вросшего ногтя, папиллом, бородавок. «Академия здоровья». Дзержинского, 7, корпус 4. Звоните 43-96-96 и 43-97-97. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Вены и сосудистая сеточка на ногах? Лечение варикозной болезни современными методами. Хирург Шаманина Елена Сергеевна – доктор, который любит и знает свою профессию более 30 лет.
3: Клиника «Пульс». Телефон в Архангельске 490708.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Проблемы с зубами, конечно, можно тщательно скрывать. Но ведь когда-то вы захотите улыбнуться. Не сдерживайте себя! Стоматолог-ортопед подарит вам улыбку вашей мечты. Улыбайтесь чаще! Отделение стоматологии университетской клиники. Телефон 203-003.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» – это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь – премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Можно менять платье, прическу и даже машины, но гинеколог должен быть один. Надежный и опытный. Умеющий хранить женские секреты. Доктор Сорен. Деликатная забота о женском здоровье на протяжении 20 лет. Доверие и качество, проверенные временем. Клиника Доктор Сорен на Карельской, 37. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио 29, 107,4 FM.
9: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: 22 мая 2026 года легендарная поп-шансон-группа «Воровайки» везет все свои хиты в Архангельск. 22 мая группа «Воровайки» в М33. 18+.
2: Мясо жарится, рыба румянится, овощи режутся. В ресторане «Маяк» вас ждет наслаждение вкусом, а еще приятные цены и невероятные виды на реку. Вы все еще думаете, где отдохнуть? Приходите в «Маяк». Набережная Северной Двины, 71, корпус 1, телефон 47-77-70.
3: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS – высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис «Юрнова». Звоните 43 49 00. 43 49 00.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru. Это Сосновый Лай. Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама. На радио 29. 107.4 FM. Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: see ya!
1: Час дня на радио 29.
2: О погоде для слушателей старше 16 лет. Сегодня в течение дня в Архангельске ожидается переменная облачность. Временами возможен дождь, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла. Сегодня ночью в Архангельске облачно, дождь и до плюс 8. Завтра в течение дня ожидается облачная погода. Временами дождь, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до 8 градусов тепла. Радио 29. 107.4 FM.
3: Радио 29.

0: увы, не вами.
1: Радио 29.

0: адресу Роза Люксембург, 23, 0+.
1: Смотри, жена, весна пришла.
2: Пора уже садить рассаду. Сад красивый, хочется.
1: А мне стройматериалы. Еще инструментов, краску, сетку для забора.
2: Это же нам придется все магазины изъездить.
1: Зачем? У нас же есть Муравей. Там все найдем. И даже больше. У них как раз большое поступление товаров для сезона. Грунты, удобрения, поликарбонат. Подготовимся к сезону в два счета.
2: Тогда поехали скорее.
1: Муравей. От идеи к воплощению. Легко.
3: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи.
4: Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал» – искусство удивлять. Московский проспект, 45.
5: Уникальные старинные рецепты из глубинки нашей области. Мочок для счастья, заскальница, суровешка, красные рыжики, алабыши и княженика. Ожившая гастрономическая история ждет вас в ресторане «Поморский» в центре Архангельска. Добро пожаловать на северную трапезу. Ресторан «Поморский». Улица Поморская, 5, третий этаж. Резерв 20-18-58.
6: Да, передвигаться на автомобиле и быстро, и комфортно. Так же, как пройти водительскую медкомиссию в клинике «Доктор Сорен». Медкомиссия для ГИБДД в многопрофильной клинике «Доктор Сорен» на Карельской, 37. Быстро, комфортно, в удобное для вас время по будням. 20 лет ежедневно заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Мобил Экспресс. Экспресс-замена масла. Телефон 43 47 47.
8: Фокусированная ударно-волновая терапия в медицинском центре «Гиппократ». Современное и эффективное лечение хронических болей, пяточной шпоры, тендинита, артроза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Запись по телефону 27 63 93 или на сайте гиппократ29.ру. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Реклама на радио 29 107.4 FM.
10: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Внимание! Снижение цен на гибкую черепицу «Технониколь Шинглас». Большой выбор дизайнерских решений в наличии и под заказ. Успевайте приобрести кровлю по выгодным ценам в компании «Севстройторг». 470672. 470672.
2: Хорошие новости от клиники «Академия здоровья». У нас новая услуга – цифровая флюорография, а также медицинские комиссии в кратчайшие сроки. Заключаем договоры с организациями. Клиника «Академия здоровья». Дзержинского, 7, корпус 4. Звоните 43-96-96 и 43-97-97. Имеются противопоказания к применению. Необходима консультация специалиста.
3: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлением права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS, высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис Юрнова. Звоните 43-49-00. 43-49-00.
4: Врач назначил обследование, а вы боитесь боли? Обследование пищевода, желудка, кишечника в состоянии медикаментозного сна. Отделение видеоэндоскопии в университетской клинике. Звоните 203-003. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио 29. 107,4 FM.
5: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Юркомпания Юрнова. Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Google-картах, 2GIS, высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис Юрнова. Звоните 43-49-00. 43-49-00.
2: Сколько историй человеческого падения приходится изучать наркологам? Клиника «Доктор Сорен». Анонимная и эффективная помощь в избавлении от пристрастий и зависимостей. Самый трудный шаг – решиться на лечение. А потом просто доверьтесь нашему 20-летнему опыту. Клиника «Доктор Сорен». Карельская, 37. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Комплексный подход в лечении урологических заболеваний с применением фокусированной ударно-волновой терапии. Лечение проблем с эрекцией, хронического простатита, синдрома хронической тазовой боли, болезни Пейрони и других урологических заболеваний в медицинском центре «Гиппократ». Запись по телефону 27 63 93 или на сайте gippokrat29.ru. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Иногда нервная система дает сбой. Тогда помогут наши специалисты. Отделение неврологии медицинской клиники Академия здоровья. Опытные врачи, современные технологии, широкий спектр услуг. Академия здоровья. Дзержинского 7, корпус 4. Телефоны 43 96 96 и 43 97 97. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Удивительный мир морепродуктов в ресторане «Базар». Свежий, хранящий аромат моря. Живые моллюски и острицы, фаланги краба, лангустины, мидии, морская и пресноводная рыба в авторских вариациях шеф-повара. Пусть отдых в большом рыбном ресторане «Базар» станет для вас доброй традицией. Бронь столов 211-304.
0: Реклама на радио 29 107.4 FM.
3: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: 15 часов на радио 29.
1: О погоде для слушателей старше 16 лет. Сегодня в течение дня в Архангельске ожидается переменная облачность, временами возможен дождь, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, температура воздуха от 10 до 12 градусов тепла. Сегодня ночью в Архангельске облачно, дождь и до плюс 8, завтра в течение дня ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северо-западный 4 метра в секунду, температура воздуха

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107,4 FM.
1: Жизнь в удовольствие возможна. Доктор медицинских наук Александр Шептелей приглашает на комплексное обследование в медицинскую клинику Академия здоровья. Диагностика лечения простатит,

0: Высотка, третий этаж. Офис Юрнова. Звоните 43-49-00.
1: Вены и сосудистая сеточка на ногах? Лечение варикозной болезни современными методами. Хирург Шаманина Елена Сергеевна – доктор, который любит и знает свою профессию более 30 лет. Клиника «Пульс». Телефон в Архангельске 490708.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Неделя товаров для дачи в торговом комплексе «Мега». С 28 апреля по 10 мая дарим 100% кэшбэк за покупку товаров для дачи. Мега выгодно вместе с «Мегой». Архангельск, Московский 25, корпус 3, Северодвинск, Железнодорожная 37, 2026 год.
4: Уютный, комфортный отдых на берегу реки. База «Эдем» на острове Краснофлотский предлагает по разумным ценам дома, бани, мангалы, беседки, оплата посуточная и почасовая. Телефон 479949.
5: Мобил Экспресс – это удобный шиномонтаж на Московском 25. Телефон 43 47 47.
6: Реклама на радио 29 107,4.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107,4 FM.
1: Сеня, запомни три главные заповеди: кровля, сайдинг, водостоки. Эта песня вам поможет в жизни преуспеть. Вот.

0: 33.
1: Компания «Новострой Арсенал» поставит профильный металл. Найдете все, что вы хотели. Металлочерепица, профлист и сэндвич-панели. Компания «Новострой Арсенал». Официальный представитель завода «Металл Профиль». Металлочерепица, профнастил, сайдинг, водосток, сэндвич-панели. Все для кровли, фасада и утепления. «Новострой Арсенал». Новодвинск. Декабристов 11. Телефон 5 80 80.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru. Это Сосновый район. Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Быть мамой – предназначение. Беречь себя ради близких – осознанный выбор. Запишитесь на прием к доктору-гинекологу в медицинский центр «Гиппократ» по телефону 27-63-93, 27-63-93 или на сайте gippokrat29.ru. Ждем вас в медицинском центре «Гиппократ» по адресу проспект Советских Космонавтов, 180. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Кафе-бар «Арктика». В любое время дня и ночи ароматные шашлыки и фирменные блюда. Свинина, люля. Ароматная баранина, треска в твороге, форель на мангале и многое другое. Дискотека с диджеем каждую ночь, круглосуточно. Бар «Арктика», Троицкий, 133, строение 3, 18+.
3: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи. Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал» – искусство удивлять. Московский проспект, 45.
4: Уникальные старинные рецепты из глубинки нашей области. Мочок для счастья, заскальница, суровешка, красные рыжики, алабыши и княженика. Ожившая гастрономическая история ждет вас в ресторане «Поморский» в центре Архангельска. Добро пожаловать на северную трапезу. Ресторан «Поморский». Улица Поморская, 5, третий этаж. Резерв 20-18-58.
5: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» – это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь – премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на радио 29, 107,4 FM.
7: Телефон отдела рекламы 65-79-80.

0: сантехников, операторов производственных линий, укладчиков пиломатериалов, такелажников, разнорабочих. Высокая зарплата, полный соцпакет, ДМС за счет работодателя. Доставка до работы и обратно из любой точки города Архангельска, Новодвинска, Северодвинска. Фирменная спецодежда, удобный график работы, оплата проезда к месту отдыха и обратно, бесплатный спортзал. Справки по телефону 63 43 05. 63 43 05.
1: Вот это дом! Современная кровля, новый водосток, утепленный, не протечет 100 лет.
2: Постучи по дереву.
1: По металлочерепице.
2: Компания «Новострой Арсенал». Официальный представитель завода «Металлпрофиль». Металлочерепица, профнастил, сайдинг, водосток. Все для кровли, фасада и утепления дома.
1: Новодвинск, Декабристов 11. Телефон 5-80-80. 5-80-80.
3: Летний проект «Клиника Пульс». С 1 июля по 15 сентября 2026 года красивые пластические операции по коррекции груди, живота, омоложению лица и пересадке волос. Счастливым участникам проекта приятная скидка на операцию – 30%.
4: Приходите на консультации.
5: Клиника «Пульс». Телефон в Архангельске 490708.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Неделя товаров для дачи в торговом комплексе «Мега». С 28 апреля по 10 мая дарим 100% кэшбэк за покупку товаров для дачи. Мега выгодно вместе с «Мегой». Архангельск, Московский 25, корпус 3, Северодвинск, Железнодорожная 37, 2020.

0: минимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru.
1: Это «Сосновый Бор».
0: Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кафе-бар «Арктика». В любое время дня и ночи ароматные шашлыки и фирменные блюда. Свинина, люля, ароматная баранина, треска в твороге, форель на мангале и многое другое. Дискотека с диджеем каждую ночь, круглосуточно. Бар «Арктика». Троицкий 133, строение 3, 18+.
3: Водительские медкомиссии в университетской клинике. Звоните 203-203. Легко, быстро, удобно, и вы опять за рулем.
4: Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С 30 апреля по 6 мая в магазинах низких цен «Союз». Консервы «Индилайт» 325 грамм, 139,90. Творог «Устьянский» 300 грамм, 89,90. С «Союзом» экономить просто. Цена указана в рублях. 2026 год.
6: Красота требует нет не жертв, а внимательной и чуткой заботы о себе. Кожу называют зеркалом человеческого организма. Она защищает нас от вредных воздействий окружающего мира, но и сама нуждается в защите. Врачи-дерматологи клиники «Доктор Сорен» тактично и профессионально заботятся о красоте и здоровье ваших волос.

0: чего ты в самом деле? Еще номер Севстройторга скажи.
1: 470851. Ой.
2: Весна. Время перезагрузки. Санаторий «Новый источник» приглашает на майскую акцию. Санаторная программа от 10 дней всего 3800 рублей в сутки. Программа «Центр доктора Бубновского» от 4000 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8800 200 ровно 1355. «Новый источник». Здоровье по доступной цене.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS – высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис Юрнова. Звоните 43-49-00. 43-49-00.
5: Комфортная цена – это когда чашка кофе по цене чая. Такси-бизнес по цене эконома. Или когда цену делят пополам. Комфорт со скидкой 50% – это 100 мегабит в секунду всего за 325 рублей. Подключаем по всей области. 8 800 248 75. Комфорт – это СТК.
6: Услуги оказывает Power Rostelecom. Тариф действует для новых абонентов. Подключение осуществляется при наличии технической возможности. Срок действия акции по 1 июля 2026 года.
7: Смотри, жена, весна пришла.
8: Пора уже садить рассаду. Сад красивый, хочется.
7: А мне стройматериалы. Еще инструментов, краску, сетку для забора.
8: Это же нам придется все магазины изъездить.
7: Зачем? У нас же есть муравей. Там все найдем. И даже больше. У них как раз большое поступление товаров для сезона. Грунты, удобрения, поликарбонат. Подготовимся к сезону в два счета.
8: Тогда поехали скорее.
7: Муравей. От идеи к воплощению. Легко.
9: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи.
10: Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал» – искусство удивлять. Московский проспект 45.
11: Я слышу, я вижу, я говорю, я дышу. Это моя связь с миром. Берегите эту связь. Запишитесь на прием к доктору-офтальмологу, лору или фониатру в медицинский центр «Гиппократ» по телефону 27-63-93, 27-63-93 или на сайте гиппократ29.ру. Ждем вас в медицинском центре «Гиппократ» по адресу проспект Советских Космонавтов, 180.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Мобил Экспресс. Экспресс-замена масла. Телефон 43-47-47.
14: Реклама. На радио 29 107 4 FM.
15: Телефон отдела рекламы 65 79 80. I went deaf on a bitch.

0: 23.00+.
1: Иногда нервная система дает сбой. Тогда помогут наши специалисты. Отделение неврологии медицинской клиники Академия здоровья. Опытные врачи, современные технологии, широкий спектр услуг. Академия здоровья. Дзержинского 7, корпус 4. Телефоны 43-96-96 и 43-97-97. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Смотрится шикарно. То, о чем мечтал. Фасад безупречный. Новострой «Арсенал». Металлический сайдинг и профлист в покрытии «Экостиль». Имитация натурального дерева, камня и кирпича. Надежная защита от коррозии и безупречный внешний вид на долгие годы. Новострой «Арсенал». Новодвинск. Декабристов 11. 818-52-5-80-80.
3: Мясо жарится, рыба румянится, овощи режутся. В ресторане «Маяк» вас ждет наслаждение вкусом, а еще приятные цены и невероятные виды на реку. Вы все еще думаете, где отдохнуть? Приходите в «Маяк». Набережная Северной Двины, 71, корпус 1, телефон 47-77-70.
4: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS – высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 5.

0: baby.
1: Радио 29. 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, alte кек, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, полицай, 3, 4, гренадир, 5, 6, alte кек, 7, 8, gute Nacht.

Yeah.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Какую еще таите? У нас и здесь тепло. Не заметь.

0: Все в «Стройторг». Только качественные и безопасные утеплители. Тимми 23. Звони 47 92 55. 47 92 55.
1: 22 мая 2026 года легендарная поп-шансон-группа «Воровайки» везет все свои хиты в Архангельск. 22 мая группа «Воровайки» в М33. 18+.
2: Ревматизм, артрит, артроз. Где лечить? Возник вопрос. Врач помочь вам будет рад. В нашем центре Гиппократ. К ревматологу спешите и суставы излечите. Для здоровья нет преград. Позвоните в Гиппократ. Запишитесь на прием по телефону 276-393. Медицинский центр Гиппократ, проспект Советских Космонавтов, 180. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробная информация на сайте www.gippokrat29.ru.
3: На дачу собрали мы все, что нам надо.
4: Одежду, продукты, лопату, рассаду.
5: И в сумке осталось немного местечка.
3: Зайдем в фармацию за дачной аптечкой.
6: Соберите аптечку дачника в аптеке «Фармация». С 1 по 31 мая 2026 года для держателей бонусных карт спазмолгон 20 таблеток 199 рублей. Панкреатин 60 таблеток 109 рублей.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пересадка волос в клинике «Пульс». Многие хотят, но думают, что недоступно.
9: А цены вполне приемлемые.
8: Операция проводится пластическим хирургом под контролем врача-анестезиолога с использованием современной методики. Клиника «Пульс». Телефон в Архангельске 490708.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru. Это Сосновый район. Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Шашлык. Природа. Отличная компания. Заезжайте в арт-пакет. Уголь, мангал, розжиг, решетки, посуда и все для комфортного отдыха уже ждут вас. Арт-пакет. Собираем пикник легко и быстро. Все в арт-пакет в торговых центрах «Триумф», «Полюс», «Нива» и на окружном шоссе. Количество товаров ограничено.
2: У каждого могут быть свои варианты облегчения боли. Но если эти варианты не всегда под рукой. Университетская клиника. Лечение геморроя лазером. Быстрое решение для тех, кто терпит боль годами. Запись по телефону 203-003. 203-003.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Георгий, прошу.
5: Поехали сыграть.
6: Что-то ничего нового.
7: А у меня отличная новость. В центре МРТ и КТ-диагностики на Карельской 37 социальная акция. Пенсионерам и предпенсионерам, инвалидам всех групп, многодетным семьям, участникам СВО и членам их семей скидка 10%.
8: Приятно, что есть те, кто заботится о нас.
7: Центр МРТ и КТ-диагностики на Карельской 37. Подробности акции в клинике. Акция действует до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: С 30 апреля по 6 мая в магазинах низких цен «Союз». Сыр российский «Сыробогатов» 125 грамм 119,90. Салфетки «Эконом» 20 штук 199,90. С «Союзом» экономить просто. Цена указана в рублях, 2026 год.
10: Реклама на радио 29, 107,4 FM.
11: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: Ждет вас по адресу Роза Люксембург, 23.00+.
1: Весна. Время перезагрузки. Санаторий «Новый источник» приглашает на майскую акцию. Санаторная программа от 10 дней всего 3800 рублей в сутки. Программа «Центр доктора Бубновского» от 4000 рублей. Количество мест ограничено. Звоните 8800 200 ровно 1355. «Новый источник». Здоровье по доступной цене.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: ЗАО «Лесозавод-25» приглашает на работу механиков, операторов производственных линий, укладчиков пиломатериалов, такелажников, разнорабочих. Высокая зарплата, полный соцпакет, ДМС за счет работодателя. Доставка до работы и обратно из любой точки города Архангельска, Новодвинска, Северодвинска. Фирменная спецодежда, удобный график работы, оплата проезда к месту отдыха и обратно, бесплатный спорт.

0: Русская история ждет вас в ресторане «Поморский» в центре Архангельска. Добро пожаловать на северную трапезу. Ресторан «Поморский». Улица Поморская, 5, третий этаж. Резерв 20-18-58.
1: Смотри, жена, весна пришла.
2: Пора уже садить рассаду. Сад красивый, хочется.
1: А мне стройматериалы. Еще инструментов, краску, сетку для забора.
2: Это же нам придется все магазины изъездить.
1: Зачем? У нас же есть муравей. Там все найдем. И даже больше. У них как раз большое поступление товаров для сезона. Грунты, удобрения, поликарбонат. Подготовимся к сезону в два счета.
2: Тогда поехали скорее.
1: Муравей. От идеи к воплощению. Легко.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru.
1: Это Сосновый район.
0: Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мобил-экспресс. Это удобный шиномонтаж на Московском 25. Телефон 43 47 47.
3: Реклама. На радио 29. 107,4 FM.
4: Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: 22 мая 2026 года легендарная поп-шансон группа «Воровайки» везет все свои хиты в Архангельск. 22 мая группа «Воровайки» в М33 18+.
2: Мясо жарится, рыба румянится, овощи режутся. В ресторане «Маяк» вас ждет наслаждение вкусом, а еще приятные цены и невероятные виды на реку. Вы все еще думаете, где отдохнуть? Приходите в «Маяк». Набережная Северной Двины, 71, корпус 1. Телефон 47-77-70.
3: Юркомпания «Юрнова». Юридические услуги гражданам и юрлицам по всем направлениям права. В нашем портфеле свыше 3500 выигранных судебных дел. В Яндекс.Картах, Гугл.Картах, 2GIS – высокие рейтинги среди юридических компаний города. Наша команда – узкие специалисты со стажем более 15 лет. Наш подход – качество, гарантии и высокая клиентоориентированность. Ждем вас. Архангельск, площадь Ленина, 4, высотка, 3 этаж. Офис «Юрнова». Звоните 43-49-00. 43-49-00.
4: Уютный, комфортный отдых на берегу реки. База «Эдем» на острове Краснофлотский предлагает по разумным ценам дома, бани, мангалы, беседки, оплата посуточная и почасовая. Телефон 47-99-49.
5: Комфортная цена – это когда чашка кофе по цене чая, такси-бизнес по цене эконома или когда цену делят пополам. Комфорт со скидкой 50% – это 100 мегабит в секунду всего за 325 рублей. Подключаем по всей области. 8 800 248 75. Комфорт – это СТК.
6: Услуги оказывает Пауэрстелеком. Тариф действует для новых абонентов. Подключение осуществляется при наличии технической возможности. Срок действия акции по 1 июля 2026 года.
7: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи. Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал» – искусство удивлять. Московский проспект, 45.
8: Она приходит неожиданно. Она меняет твои планы. Она хочет остаться с тобой. Головная боль. Помочь избавиться от нее может врач-невролог, цефалголог университетской клиники. Кабинет лечения головной боли. Запись по телефону 203-003.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: «Разве здоровье не чудо?» – спрашивал Антон Павлович Чехов. Чудо, которое нужно беречь. Добавим мы. Сохранить здоровье позвоночника и суставов поможет мануальный терапевт с многолетней практикой в клинике «Доктор Сорен». Бережно, надежно, профессионально. Многопрофильная клиника «Доктор Сорен» на Карельской, 37. 20 лет ежедневно заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В летнем жара. Ресторан «Летний сад». Европейская и кавказская кухни. Живой звук, танцевальные хиты и развлекательная программа. Ароматно, вкусно, весело. Ресторан «Летний сад». Обводный 6. Телефон 40-07-07.
12: 18+.
13: Порой болеть – это нормально. Записаться на прием в день обращения – и это нормально. Получить лечение и больничный в одном месте – и это тоже нормально. Гиппократ. Советских космонавтов 180. Звоните 27-63-93. Имеются противопоказания к применению. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио 29. 107.4 FM. Телефон отдела рекламы 65-79-80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Удивительный мир морепродуктов в ресторане «Базар». Свежие, хранящие аромат моря, живые моллюски и острицы, фаланги краба, лангустины, мидии, морская и пресноводная рыба в авторских вариациях шеф-повара. Пусть отдых в большом рыбном ресторане «Базар» станет для вас доброй традицией. Бронь столов 211-304.
2: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» — это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь — премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на радио 29, 107.4 FM.
3: Телефон отдела рекламы 65-79-80.

0: для слушателей старше 16 лет. Реклама на радио 29 107.4 FM.
1: Ваше здоровье превыше всего. Медицинский центр Гиппократ предлагает услуги опытных урологов, андрологов, консультации и лечение мужского бесплодия, эректильной дисфункции и простатита, обследование и лечение воспалительных заболеваний мочеполовой системы у мужчин и женщин. Медицинский центр Гиппократ. Проспект Советских Космонавтов 180. Телефон 27-63-93. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио 29 107.4 FM. Телефон отдела рекламы 65 79 80.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru. Это Сосновый лай. Застройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Удивительный мир морепродуктов в ресторане «Базар». Свежие, хранящие аромат моря, живые моллюски и острицы, фаланги краба, лангустины, мидии, морская и пресноводная рыба в авторских вариациях шеф-повара. Пусть отдых в большом рыбном ресторане «Базар» станет для вас доброй традицией. Бронь столов 211-304.
2: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» – это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь – премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на радио 29, 107,4 FM. Телефон отдела рекламы 65 79 80.

начинается наслаждение. Нам надо ждать, что изменится все само собой.

0: Новый жилой район в Архангельске. Сосновка. С собственной инфраструктурой. От СМК. Старт продаж 4-го дома проекта. Успейте купить квартиру с максимальной выгодой до 812 тысяч рублей. Подробности на сайте smk29.ru. Это Сосновый Вайн. Достройщик ООО «СЗ Интертеп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Он не такой, как все. Он удивит тебя. Приходи. Новый цветочный магазин «Карнавал» на Московском проспекте 45. «Карнавал» – искусство удивлять. Московский проспект 45.
2: Старт продаж уникального проекта начался. ЖК «Лотос» – это атмосфера уюта и комфорта в центре города. Закрытый двор, спа-комплекс, каток, подземный паркинг и шикарный парк. Ваша жизнь премиум-класса. Отдел продаж 43-00-35. Застройщик ОСЗ «Лотос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама на радио 29 107.4 FM. Телефон отдела рекламы 65 79 80.

Радио 29. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

Радио 29, 107.4 FM. Ностальгия. Радио 29, 107.4 FM.

0: you know what I mean?
1: People are lying.

Не хочу, чтоб запах рук остался на щеках моих небритых. Все забери, что ты мне подарила. И разорви ты старый наш фотоальбом. Записки, письма, слова в автоответчик. Сожги, сотри. Давай забудем обо всем, всем. Себе оставлю только фото. Впрочем, можешь взять и фото. Я не хочу, чтобы тебе мне напоминало что-то. Уходишь?

слова по жизни называла лажей. Слышишь, слышишь, как сердце мое бьется. Ты хочешь посмотреть, как это сердце разобьется? Ведь все, что в нем хранится, для тебя ничего не значит. Я остаюсь один, моя душа и сердце плачет.

0: полночь на Радио 29.
1: Регистрационный номер и дата принятия решения средства массовой информации Радио 29 Л, номер ТУ 29.00593 от 26 июля 2017 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио 29.

Радио 29.

breath back.

Радио 29 107 и 4 FM.

Радио 29, 107.4 FM. Ностальгия. Радио 29, 107.4 FM.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

Радио 29.